0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.